0: Радио накипило.
1: Alright. It's sounding about something about lies, you know.
2: Такая мелодия, я такой, о, да, я летаю, там что-то, да, да.